О, манакаукан цири. А папа мия гитела ле харуси. Хуайра цана нюана шианага, аяна кукихия. Курокун талантия нангина урна шианауэ, киян лелела ана алопа нангинаку.